Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Солнечный день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует четвертую годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народа. Жена красавица, непоседа дочь. Тесть известный русский дирижер. Родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. Они все будут счастливы вечно, и никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда. Саундтрек к фильму «Утомленные солнцем».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

Что я хотел вам рассказать. Живите, люди, дружно, вместе. Пусть будут журавли напоминать, что счастье и любовь сильнее смерти.

0: За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Деревушка Ковингтон почти ничем не отличается от любой другой, за одним исключением. Она со всех сторон окружена дикими лесами, в которых обитают монстры. Между людьми и жуткими плотоядными тварями царит хрупкое перемирие. Но только пока жители деревни не нарушают его главное условие – никогда не заходить в чашу. Саундтрек к фильму «Таинственный лес».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по оргвопросам Снежане Владимировне Перегудовой. Гудя, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей. При подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. 8.09 на календаре сегодня. А это значит...
4: Хорошая дата.
3: Ну вот завтра будет 9.09, а сегодня пока еще 8.09, вторник, 8 сентября, ладно, хорошо. Год 2026, вот начали вчера рабочую неделю и также активно продолжаем. Вообще вот все лето мы говорили, что есть такие вот, ну, чек-листы в соцсетях пишут. Там, летом обязательно нужно вот то-то. Я, кстати, знаешь, что летом не сделал? А крошку так и не поел.
4: Капец, ты чё?
3: Вообще, у меня не было...
4: Может быть.
3: Сначала не было желания, потом не было возможности, а потом я как-то отпустил эту ситуацию. Зато я его поспал на сапе.
4: Вот неплохо.
3: Такой у меня был план.
4: Я, кстати, вам могу рассказать сентябрьское бинго.
3: Ну, давай, рассказывай.
4: Достать из шкафа пальто и теплый свитер. Выпить горячий чай и пряный латте. Погулять по парку и собрать букет из желтых листьев.
3: Хорошо.
4: Попасть под первый осенний дождь без зонта. Лечь спать пораньше под звуки дождя, начать смотреть новый сериал или читать книгу, попробовать блюдо с тыквой и сделать фото на фоне осенних деревьев.
3: Ну, осенние деревья пока еще не совсем осенние, а вот по поводу тыквы, у меня жена каждый день готовит практически каждый день готовит суп из тыквы, поэтому это для меня не проблема.
4: Ничего себе, как она любит тыкву. Как она ей не надоела?
3: Я не знаю, ну тыквенный суп, он вкусный, наверное, полезный.
4: Наверное.
3: Красненький
4: он
3: такой.
4: Он 100% полезный.
3: Да, друзья, в общем, такой чек-лист запомнили, записали, еще надо добавить что-нибудь. Ну, мы это по ходу эфира решим. Пока давайте начинать. Я Грешков, Маша Малина, шоу «Активация». Доброе утро.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 сентября – Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Грамотность – определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения. Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 763 миллиона взрослых, которым не хватает базовых навыков грамотности. 6 из 10 детей-подростков не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу. Поэтому сегодняшняя дата также позволяет предложить новаторские пути решения существующих проблем, направленные на дальнейшее повышение уровня грамотности в будущем.
2: 8 сентября 1801 года в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор. Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, куда в 1737 году был перенесен чтимый образ Казанской иконы Божьей Матери. Это был первый православный храм на Невском проспекте. К концу 18 века здание церкви обветшало и перестало соответствовать сложившемуся к тому времени облику парадного Невского проспекта. И в ноябре 1800 года по результатам конкурса проектов нового соборного храма был утвержден проект, исполненный архитектором Воронихиным. Работы были завершены в 1811 году. В старой Рождественской церкви провели последнюю службу, после чего ее разобрали. Казанский собор стал самым высоким храмом того времени. Его высота достигала 71,5 метр и одним из крупнейших культовых сооружений Санкт-Петербурга. Судьбу собора изменила Отечественная война 1812 года, после которой храм, построенный изначально для иконы, превратился в национальный памятник победы и хранилище воинских реликвий. Сюда свозили трофеи, в том числе армейские знамена и полковые штандарты наполеоновских войск, ключи от завоеванных городов и маршальские жезды. В 1813 году в соборе был похоронен фельдмаршал Кутузов.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Вы слушаете «Валдай-ФМ». Валдай-ФМ.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Утреннем шоу «Активация». Время для курьезных новостей. Необычные, странные новости, которые происходят уж точно не каждый день. Где и что произошло сегодня, узнаем прямо сейчас.
2: Ну, о футболе поговорим. Причем ты мне эту новость уже сама успела с утра рассказать. А я хотел тоже тебе рассказать. Хотя ты от футбола-то далека. В общем, была история, связанная с футболистом Марадоной. Рука Бога, когда был забит там очень важный гол. И судья не увидел, что был забит рукой. Вот,
1: да, фанат.
2: Фанаты увидели, ну все, короче говоря, мячик этот сохранили, он уже такой подздутый, сильно подздутый мячик. Ну и выставили его на аукцион. Этому мячу получается 40 лет, он 86-го года получается. Четвертьфинал чемпионата мира был.
1: Ты бы хотел такой мяч купить?
2: Да не знаю, ну как бы играть как-то в нем, ну как им играть, если он и так весь испинанный уже. Короче говоря, хотели выставить его за 10 миллионов долларов, но продали за жалкие 3,3 миллиона долларов.
1: Эх, надо было сразу продавать.
2: Да, 278 миллионов рублей. Короче говоря, был матч Аргентины-Англии. Марадона оформил дубль. И первый мяч вошел в историю, как он, собственно, потом признался. Забил немного головой, немного рукой Бога. Вот, второй же гол был менее эффектным. Марадона также хороший гол забил. Короче говоря, мяч Adidas Ацтека ушел с молотка за эту сумму баснословную в любом случае. Ну и теперь вот люди думают, могли бы подороже его продать, но нужно это было делать во время чемпионата мира по футболу.
1: Ну да.
2: Там, помнишь, рассказывали место, там, допустим, даже не просто не в полуфинал, а просто на матч там доходило до 10 тысяч долларов, чтобы просто посмотреть, посидеть, не самые VIP-места. Вот. И мяч неоднократно менял владельца. Вот. Мяч тот самый первый забрал судья. Пам-пам-пам. Ну, как-то там пока все праздновали, он оба забрал и продал его в 22-м году за 2,3 миллиона долларов. Потом вот его выставили. Ну, в принципе, вот так вот сколько вот он за 4 года миллиончик.
1: Неплохо.
2: Неплохо. Я говорю, надо было делать во время чемпионата мира по футболу.
1: Ну, да,
2: просто
1: да.
2: Так вот, да, допустим, мерч чемпионата мира по футболу. Там свистулька, футболка, мяч Марадоны. Да, пожалуйста, заверните. 10 миллионов долларов. Хорошо, пожалуйста, берите. А сейчас уже как бы не очень актуально. И опять же, смотри, какой-нибудь футбольный матч, какое-то мероприятие. Знаешь, что у тебя вот рядышком лежит реликвия такая.
1: И обняться,
2: сходить,
1: да.
2: Показать.
1: Или знаешь, как в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом,
2: да,
1: когда
2: ну,
1: у него
2: рожица.
1: Был мяч, друг.
2: Ну, так нельзя делать, что это?
1: Нет, рисовать не надо, просто любить так этот мяч, носить его с собой везде, показывать ему мир.
2: Ну, в общем, да, друзья, понимаете, да, чтобы стать богатым, надо стать судьей футбольных матчей.
1: Да.
2: И по-тихому забирать себе мячики.
1: Вот такие вот реликвии.
2: Вот такие у нас советы вам. Это утреннее шоу «Активация», мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас вторник, сегодня 8 сентября. И сегодня мы будем поздравлять именинных пирожочков, как говорит Маша, с их именинами, с днями рождениями. Кто 8 сентября родился, мы вас поздравляем. Давайте-ка узнаем, какие известности тоже родились 8 сентября.
1: Вообще, у меня очень древний именинник номер один. Он родился в 1157 году. И это Ричард I Львиное Сердце. Величайший крестоносец в истории средневековой Европы. Представитель династии Плантагенетов. Король Англии, между прочим, с днем рождения.
0: Да. Мартин Фриман сегодня отмечает свой день рождения. Британский актер. Ну, самый известный, да, это, собственно, Бильбо Бэггинс из «Хоббита». Вот, это у нас доктор Ватсон из сериала «Шерлок». Такой настоящий британец, британский актер Мартин Джон Кристофер Фриман. Его полное имя. Поздравляем с днем рождения.
1: А еще в этот день родилась женщина, которая вошла в историю только потому, что она была женой очень известного человека. Наталья Гончарова родилась в 1812 году, жена поэта Александра Сергеевича Пушкина. С днем рождения.
0: Вот так вот. Дэвид Аркетт сегодня появился на свет, между прочим, американский актер. Он раньше еще был рестлером. Я в шоке, конечно, когда это узнал. Ну и самые у него такие вот известные фильмы. Это «Баффи. Истребительница вампиров», «Беверли-Хиллз 90-210». 10 там другана одного играл. В «Криках» снимался. Ну, такой, помнишь, вот середина 90-х все эти американские комедии. Поздравляем с днем рождения Дэвида Аркетта.
1: В 1974 году в этот день родился поэт Борис Рыжий. Он лауреат был различных литературных премий, «Антибукер», «Северная Пальмира» и многих других.
0: И поздравляем Алишу Мур с днем рождения. Она же американская певица «Пинк». Пинк, поздравляем Пинк, сегодня с днем рождения, классная, позитивная, веселенькая, всем бы такими быть в ее прекрасном возрасте. Все, Пинк с днем рождения, всех, кто родился 8 сентября, с днем рождения, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп». У микрофона Ксения Лайт. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, очень трудно будет сопротивляться желанию лениться, но сейчас это необъяснимо. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию максимально смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске или в новом месте. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать звонки и социальные сети. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день вас очень расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро закончатся. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.

0: как всегда, по вторникам встречаете рубрику «О языке». Разминаемся, развиваемся, слова новые узнаем и пытаемся понять, что же они обозначают.
1: Ну, у меня все время, вот в последнее время больше мы не разминаем свой язык, а разминаем мозговые извилины, потому что, Маша, я задаю всякие там странные вопросы, вернее, рассказываю о
0: том... Это все очень сложно, я обычно не отвечаю.
1: Какая бывает посуда,
0: толком.
1: Там типа мотоцикл, сегодня мы пройдемся по мебели, Маша.
0: Ой-ой-ой.
1: Вот я тебе говорю название какого-то предмета мебели, а ты мне говоришь, что это такое. В
0: давай
1: принципе,
0: попробуем.
1: Все элементарно. То есть, ну там типа комод, понятное дело, что это такое. А вот что такое поставец или поставец, неважно. Вот поставец или поставец. Поставец.
0: А это то, что можно куда-нибудь поставить?
1: Ну нет, и можно и на него поставить, тоже можно, но как это выглядит?
0: Ну, типа какой-то столик, что ли?
1: На самом деле, я вот смотрю на эту штуковину, это очень похоже на тумбу под телевизор. То есть это такой низкий шкаф с полками, типа для, как под обувь, а бывает с дверцами. Да, чаще всего на него что-то складывают, допустим, когда ты идешь гулять. Следующий, давайте, так, элемент, это банкетка. Банкетка, вроде знакомая. Ну, а как она выглядит? Банкетка.
0: Ну, мне кажется, это что-то на колесиках какой-то. А, банкетка — это типа маленького пуфика такого, мне кажется.
1: Ну, это пуфик, но какое там главное отличие?
0: Может, он открывается?
1: Нет.
0: На колесиках?
1: Нет.
0: Ну, типа, для чтобы обувь на нем...
1: Банкетка — это небольшая такая
0: диванчик.
1: Скамеечка. Скамейка с мягким очень сиденьем. Для сидения одного или, в крайнем случае, двух человек. То есть это как пуфик, но у него такие, как бы, как у стула есть ручки, чтобы, да, складывать. Такая, знаешь, то есть, если, допустим, просто скамейка, да, а банкетка — это уже мягенько тебе посидеть. Следующее... Следующий предмет мебели – это козетка.
0: Козетка?
1: Козетка.
0: Ну, это тоже типа скамейки что-то.
1: Ну да, ну какая? Вообще козет,
0: может быть,
1: с французского «беседовать».
0: Ну, это такая скамейка, чтобы сидеть, ну, типа, какой-то, да, сидеть, можно присесть и поболтать немножечко. Может быть, там какие-то красивые выгнутые подлокотники.
1: Ну, короче говоря, это такая двухместный диванчик с угловыми спинками для сидения двоих людей. То есть, вот как, собственно, кто у нас был-то? Как банкетка, только спинка имеется. Такая элитная скамейка со спинкой. Следующее, давай, вот мое любимое, тахта. Вот тахта, это вот...
0: Ну, тахта — это типа дивана что-то.
1: А как

0: широкий диван с низкими спинками. Mm-hmm. С низкой спинкой, то есть, чтобы ты могла вот, ну, присесть где-то. Mm-hmm. Но не,
1: не расслабляться,
0: но не расслабляться, да, не с большим комфортом. Поэтому софа — это вот изначально такая штуковина. Но все узнали.
1: Да,
0: что-то
1: классно.
0: Новое.
1: Захотелось прилечь на софу.
0: Банкетку захотелось. Вот, да, и захотелось полежать, ребята. Мы пойдем это сделаем, скоро вернемся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем классного вторника, 8 сентября на календаре. Я Гришков, Маша Малинина, шоу «Активация». Прямо сейчас время игр. Игра наша называется «Верю, не верю». Обмениваемся фактами. Факты лживые, факты правдивые. Главное, короче говоря, понять, где правда, а где ложь. Если удается, балл зарабатываешь. Не удается, ну, увы, ах, балла у тебя нет. Маша?
2: А, знаешь такого писателя Джека Лондона?
1: Ну, да.
2: Джек Лондон. Веришь ты, что его настоящее имя было Джон Шеффилд?
1: Да, верю.
2: Ту-дум. Джон Гриффит, на самом деле, его звали.
1: Ничего себе. Ну, ладно. А у меня про мебель.
2: Давай.
1: Раз уж мебель сегодня говорил, веришь ли ты, что вот мебель стенка, вот популярная эта модульная стенка, mm-hmm. которая у всех была в СССР, ее придумал учитель физкультуры?
2: Нет.
1: Абсолютно верно, потому что ее придумал карикатурист из Германии, который еще и занимался дизайном мебели.
2: Mm-hmm.
1: Он нарисовал как карикатуру изначально, ну, чтобы просто фончиком что-то было такое, чтобы было. И потом оказалось, что эта тема пошла ого-го как в народ. И вот после войны стенки стали мега популярны.
2: Что, еще один вопрос?
1: Нет, все, ты выиграла. Поздравляю, Машу.
2: Спасибо большое.
1: Надо мне узнать, чем ты пользуешься, какой энциклопедией, и уже потом, собственно, тебя обыграть. Ну, а пока не получается, ничего страшного, обязательно обыграем. Неделя длинная, продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время узнать звездные новости, потому что, ну как же мы не будем знать, что новенького вообще происходит в мире богатых и знаменитых.
2: Значит, Кристина Асмус, актриса, тут призналась о одной аскезе своей и о том, как ее... Я не знаю, как бы у нее была привычка одна, она от нее избавилась, и вот как она снова встала на скользкий путь мучного. Она рассказала, что 21 год не ела хлеб. В 17 лет она отказалась от мучного, чтобы держать себя в форме и добиться успеха на сцене. Все эти годы Кристина Асмус ничего мучного не ела. Допустим, в пицце съедала только верхушечку, шаурму ела без лаваша, бургер на листе салата. И вот недавно была в отпуске в Северной Осетии, где ей дали осетинский пирог. Прям, ну вот.
1: И она такая, что же с ним делать?
2: Она его съела. И даже самой 5 штук, еще домой 5 штук привезла.
1: Осетинский пирог — это очень вкусно.
2: Но она сказала, что все, вот, ребят, все, 21 год без мучного, но надо было съездить в Северную Осетию, бам, и все.
1: Ну, в Северную Осетию можно поехать и не есть там осетинский пирог.
2: Ну, она как съела будто, его.
1: Ну, я думаю, что она не пожалела.
2: Ну, представляешь,
1: что
2: 21 год ты, допустим, чего-то не ела, чего-то не использовала.
1: Ну, хорошо, что у нее не возникло никаких проблем с желудком. Или просто она об этом не рассказала.
2: Ну, кстати, да, может, икать начала. Ну, или запивала водичкой.
1: Или вздутие было.
2: Или вздутие, да. Там же вряд ли бездрожжевая она. Это вот штука.
1: Тесто вот это? Да. Оно, кстати, я не знаю. Ну,
2: мне кажется, не бездрожжевое.
1: Тесто для осетинского пирога.
2: Для Нет, возможно, есть осетинский пирог на бездрожжевом тесте, но это как для итальянцев пицца с морепродуктами.
1: Слушай,
2: это не пицца.
1: Он бывает и дрожжевое, и не дрожжевое.
2: Ну, в общем, все, Кристина Асмус молодец. Вот, аскеза ее закончилась, держалась 21 год. Теперь вот снова по пирожкам. Это сразу, да, вспоминаем историю Брэда Питта, который вот снова начал
1: немножко другое.
2: Кефирчик пить. И другие напитки, в которых есть градусы. Ну вот сколько? Он держался-то там.
1: 7 лет
2: держался. Это мало. Вот 21 год, попробуй 3 раза больше продержаться. Вот такая молодец Кристина Асмус, друзья. Да, действительно, если у вас есть какая-то привычка, по вашему мнению, вредная, можете от нее отказаться. А если привычка безвредная, то почему бы и нет? Можно же чуть-чуть там булочку съесть. У меня, кстати, пирожок с капустой.
1: Все хорошо в меру.
2: Да, у меня есть пирожок с капустой. Пойду съем сейчас.
1: Квашеный?
2: Нет, обычный. Отмечу то, что Кристина Асмус снова с нами, с любителями мучного.
1: Привет.
2: Вот такие новости сегодня, друзья. Всем классного вторника. Это утреннее шоу «Активация». Я Сергей Грышков, Маша Малинина. Пока.
1: Пока, до завтра. Активация.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро. 8.09 на календаре сегодня. А это значит...
3: Хорошая дата.
2: Ну вот завтра будет 9.09, а сегодня пока еще 8.09. Вторник, 8 сентября, ладно, хорошо. Год 2026, вот начали вчера рабочую неделю и также активно продолжаем. Вообще вот все лето мы говорили, что есть такие вот, ну, чек-листы в соцсетях пишут. Там, летом обязательно нужно вот то-то. Я, кстати, знаешь, что летом не сделал? А крошку так и не поел.
3: Капец, ты чё?
2: Вообще, у меня не было...
3: Может быть.
2: Сначала не было желания, потом не было возможности, а потом я как-то отпустил эту ситуацию. Зато я его поспал на САПе.
3: Вот неплохо.
2: Такой у меня был план.
3: Я, кстати, вам могу рассказать сентябрьское бинго.
2: Ну, давай, рассказывай.
3: Достать из шкафа пальто и теплый свитер. Выпить горячий чай и пряный латте. Погулять по парку и собрать букет из желтых листьев.
2: Хорошо.
3: Попасть под первый осенний дождь без зонта. Лечь спать пораньше под звуки дождя. Начать смотреть новый сериал или читать книгу. Попробовать блюдо с тыквой. И сделать фото на фоне осенних деревьев.
2: Ну, осенние деревья пока еще не совсем осенние. А вот по поводу тыквы, у меня жена каждый день готовит, практически каждый день готовит суп из тыквы, поэтому это для меня не проблема.
3: Ничего себе, как она любит тыкву, как она ей не надоела?
2: Я не знаю, ну, тыквенный суп, он вкусный, наверное, полезный.
3: Наверное.
2: Красненький такой.
3: Он 100% полезный.
2: Да, друзья, в общем, такой чек-лист, запомнили, записали, еще надо добавить что-нибудь. Ну, мы это по ходу эфира решим, пока давайте начинать. Я Грешков, Маша Малина, шоу «Активация», доброе утро.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Переговоры по украинскому урегулированию в Киеве прошли с участием представителей Британии, ФРГ и Франции, подтвердил накануне спецпредставитель американского президента Стив Уиткоф. Переговоры американской делегации с Зеленским состоялись в Киеве в воскресенье. Визит на следующий день прошел после встречи американских представителей с президентом Владимиром Путиным. Переговоры в Москве с представителями США по украинскому конфликту свидетельствуют о том, что в Вашингтоне понимают, без России этот вопрос не решить, сказал сенатор Сергей Перминов. По его словам, если в Белом доме созрело понимание, что язык ультиматумов с Россией не работает, то этот диалог может стать первым шагом к реалистичному осмыслению ситуации. Говоря об основе для мира, Перминов отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Добавлю, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа отметил, что популизм и игра Зеленского преступны, когда идут серьезные переговоры, а конфликт продолжается. Китайская общественность, в особенности экспертное сообщество, проявляет очень серьезную заинтересованность в том, чтобы детально разобраться в конфликте на Украине, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. В понедельник на территории посольства России в Пекине состоялась его встреча с представителями общественности. Мирошник прочел лекцию на тему «Украинский кризис, миф и реальность». Во встрече, в частности, приняли участие граждане Китая. По словам Мирошника, они очень внимательно относятся к деталям, к цифрам, данным, подтвержденным и верифицированным фактам, которые собираются на протяжении его работы посла по особым поручениям. Мирошник отметил, что Запад пытается максимально воздействовать на менталитет и сознание людей, зачастую коверкая правду и характеристики той ситуации, которая там реально складывается. Механизм взимания туристического налога требует корректировки, однако идея переложить обязательства по его уплате на туристов несвоевременно и может вызвать негативную реакцию у путешественников, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. По мнению самой ассоциации, механизм взимания турналога в текущих условиях снижения внутрироссийского турпотока требует корректировки. Ранее было озвучено предложение усовершенствовать действующий механизм туристического налога, а в частности сделать его плательщиком туриста, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и ввести инвестиционный вычет для гостиниц, осуществляющих реконструкцию и капитальный ремонт. В России разрабатывают единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве. Накануне правительство страны утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян. Документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного достижения целей концепции и эффективного использования цифровых технологий в повседневной профессиональной деятельности. Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач, а именно это разработка и утверждение единых правил и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве с учетом особенностей уязвимых слоев населения. Отмечается, что в России также разработают методические рекомендации по внедрению корпоративных образовательных программ в области цифровой грамотности как обязательного элемента системы управления рисками для организации всех форм собственности. Курс доллара на 8 сентября 86.19, курс евро 100 рублей 17 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так

0: Название Валдай, по одной из версий, в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии – «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Джеффри Уайганда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярного телешоу, узнает об этом и убеждает Уайганда выступить с разоблаченным интервью по телевидению. Естественно, это очень не нравится стопам табачной индустрии, завершающих в безвредности производимой продукции. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы информация не стала достоянием гласности. От Уайганда уходит жена. Лоула Бергмана отправляют в отпуск. Там, где задействованы большие деньги, бесполезно бороться за справедливость. Но Лоуэлл и Уайганд не прекращают борьбу. Саундтрек к фильму «Свой человек».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по оргвопросам Снежане Владимировне Перегуде, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей при подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие на

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Everybody knows how to do. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История двух пилотов асов, американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Диккенс – неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышение по службе, задумывает похитить боеголовки с тем, чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хейл – честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется. Саундтрек к фильму «Сломанная стрела».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указали на использование Европейским Союзом прав человека для вмешательства в дела других стран. В российском дипломатическом корпусе подчеркивают, заявление Брюсселя о роли морального камертона выглядит цинично на фоне системного роста расизма, русофобии, подавления инакомыслия внутри самого Европейского Союза. Брюссель не скрывает использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела, проводящих независимую политику государств. С этой целью выделяются значительные финансы на поддержку так называемого гражданского общества, средств массовой информации, журналистов и активистов с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Напомню, ранее Владимир Путин указал, Россия не согласна с подобными правилами, поскольку Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование. Президент России отметил, наша страна выступает за демократические основы миропорядка и равенства всех стран. Российская экономика перестала зависеть от экспорта ресурсов и теперь представляет собой сложный механизм, эффективно выдерживающий санкционное давление. В правительстве России заявили, активно развивается промышленность, производство продуктов питания, энергетика, IT-сектор, туризм и так далее. При этом ситуация на топливном рынке является одним из ключевых факторов при формировании прогноза социально-экономического развития. Текущая конъюнктура в этом сегменте напрямую влияет на итоговые макроэкономические показатели. Утверждено постановление о временном разрешении на производство и оборот автомобильного бензина классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля будущего года. Вертикально интегрированные нефтяные компании довели производство горючего до пиковых значений и сняли ограничения на его отпуск. Скорректированы сроки профилактических остановок оборудования для гарантированного насыщения внутреннего рынка. Российские аграрии намолотили 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллионов тонн превышает показатели прошлого года при обработке 70% площадей. При этом сбор пшеницы составил порядка 83,5 миллионов тонн. Несмотря на высокую урожайность и полную обеспеченность внутреннего рынка, отрасль сталкивается с логистическими сложностями в Азово-Черноморском бассейне, из-за чего альтернативные маршруты способны покрыть лишь четверть экспортного потенциала. Для поддержки производителей Минсельхоз планирует субсидирование железнодорожных перевозок на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей. Помимо этого, проведение закупочных интервенций и возможный мораторий на банкротство. В Минздраве напомнили о главных функциях школьного медицинского кабинета. Он может быть структурным подразделением как медицинской, так и образовательной организации, а в числе его основных функций – оказание экстренной неотложной помощи, проведение вакцинации и направление ребенка к врачу в поликлинику при наличии соответствующих показаний. Согласно обновленным требованиям, школьный медработник теперь выдает справку об обращении к нему ребенка с описанием объема оказанной помощи. После этого, по заявлению родителей, он может хранить и выдавать лекарства или лечебное питание детям с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Ранее выдача лекарств в школьных медицинских пунктах была запрещена. Кроме того, как подчеркнули в Минздраве, сегодня особое внимание уделяется проведению профилактических осмотров и диспансерному наблюдению школьников. Проводить их могут выездные бригады медиков. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Я хотел убить, более однажды убил. И не выбирал путь, он нашел меня сам. Но я устал так жить и меняю свой план. Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Саундтрек к фильму «Реальная любовь».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по орг-вопросам Снежане Владимировне Перегуде, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей при подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Валдай FM 101.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
0: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович Крылов, в прошлом майор Советской армии, вступает в комплект с директором швейной фабрики Анной Андреевой, которая имеет весьма аргументированные претензии по поводу пошива продукции. Но тут появляются жулики, которые стараются опорочить доброе имя заведующего секцией. И Анна приходит к нему на помощь. Саундтрек к фильму «За витриной универмага».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА над Россией. Наши вооруженные силы в ночь на вторник нанесли массированный удар по оборонно-промышленному комплексу Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Также поражены объекты в порту Черноморск Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов. Было поражено морское судно типа танкер с ГСМ для ВСУ. Расширено внешнее кольцо окружения формирования ВСУ в Харьковской области. Установлен контроль над населенным пунктом Долгинге. Внутри котла нанесено поражение подразделениям противника у населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. В Астраханской области задержали 21-летнего молдаванина по делу о покушении на российского военнослужащего. На допросе он дал подробные показания. Обо всех обстоятельствах совершенных преступлений украинские спецслужбы завербовали подозреваемого в 25-м году. В марте этого года он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве, а в июне прибыл на территорию России. Покушение на высокопоставленного российского военного произошло 3 сентября в Саратовской области. Преступник выстрелил в него не менее 6 раз. Благодаря своевременной медпомощи пострадавший выжил. После совершения теракта злоумышленник должен был вернуться в Молдавию, однако при попытке выезда был задержан сотрудниками ФСБ. Для покушения на военного он въехал в Россию через Эстонию. Несмотря на плохую погоду, в начале кампании уборка овощей открытого грунта идет в России на уровне прошлого года. Собрано 1 миллион 600 тысяч тонн продукции. Снижается стоимость картошки и помидоров у производителей, сообщил Минсельхоз. Уборку картофеля и овощей ведут практически во всех регионах. По итогам прошлого года в России был получен высокий урожай картофеля и других овощей. В результате наша страна вплотную приблизилась к целевым показателям доктрины. Продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами вышло на пороговое значение по картофелю. Дистанционные мошенники стали выманивать у россиян код из СМС через реализацию схемы с электронными дневниками. Так, аферисты под видом работников школ или технической поддержки звонят потенциальной жертве в мессенджере. Они сообщают о неисправности сервиса, а потом просят подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Для этого они просят назвать код из СМС, который предоставляет им доступ к банковским приложениям. В МВД отметили, что работники государственных и правоохранительных органов никогда не просят в мессенджерах сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая такая просьба – это признак мошенничества. Курс доллара на сегодня 86.19. Курс евро 100 рублей 17 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Этот фильм – экранизация знаменитой компьютерной игры «Wing Commander». Десант земного космического корабля сталкивается со смертоносным оружием в безнадежной битве за будущее человечества. Враждебная инопланетная раса обнаружила координаты Земли и направляется в Солнечную систему с планами тотального уничтожения. И вот настало время двух молодых отчаянных пилотов космических истребителей прорвать оборону и спасти свою планету от орд захватчиков, встреченных землянами в глубинах космоса. Саундтрек к фильму «Командир эскадрильи».

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по имени.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по оргвопросам Снежане Владимировне Перегуде, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей при подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Музыковед Алла Арсеньева приезжает в Душанбе в поисках уникального музыкального инструмента белого рояля. В городе Алла знакомится с известным композитором Ахмедовым и его коллегами и переживает немало приключений, прежде чем рояль благополучно перевозится в музей музыкальных инструментов. Саундтрек к фильму «Белый рояль».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва добьется цели СВО, но предпочла бы сделать это мирным путем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что западные страны начали делать из Украины центр, направленный против России. К власти на Украине пришли националисты и начали подавлять русских людей, людей русского происхождения, проживающих на Украине. И именно это стало началом той войны, которую Россия сейчас пытается остановить. Цитата: «И мы должны достичь наших целей в ходе специальной военной операции, но мы предпочли бы сделать это мирным путем. Мы бы предпочли сделать это мирным путем, и в этом контексте мы приветствуем все попытки внести какой-либо вклад в сфере украинского урегулирования», сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС. Глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал переговоры эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным, отвечая на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано, заданный в программе «Большая игра». По словам Лаврова, суть того, что обсуждалось, опирается на позицию, которую президент Трамп еще сразу по возвращении в овальный кабинет изложил по украинским делам. Во-первых, он сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. Он сказал, что это было ясно задолго до Владимира Путина. Вопрос закрыт, и не надо его пытаться шевелить. Ну и второй элемент позиции Соединенных Штатов – это признание реалий на земле, пояснил министр. Лавров особо подчеркнул, что речь идет не о территориях. Правительство Венгрии высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Это сообщила глава МИДа Венгрии Анита Орбан. «Это решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии», пояснила дипломат, однако отметила, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основываясь на принципах взаимного уважения и соблюдение установленных правил. Россия и Белоруссия утвердили план интеграции систем маркировки «Честный знак» и «Электронный знак» на 2027-2029 годы. Одним из направлений взаимодействия станет обеспечение безбарьерного товарооборота молочной продукции. Это заявила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. Она отметила, что вторая группа мероприятий связана с разработкой непосредственно для бизнеса хозяйствующих субъектов отдельных сервисов, которые позволят снизить нарезку и обеспечить более безбарьерный товарооборот при трансграничной торговле. Приезжева отметила, что также в план заложены мероприятия по налаживанию взаимодействия между операторами систем, запуск совместного порционного учета молочной продукции, в частности, по ее словам, с Белоруссией уже проведено тестирование системы порционного учета импортируемой продукции. Курс доллара на сегодня 86.19, курс евро 100 рублей 17 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: і музики на Валдай FM.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил свои войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Но покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайного ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокарателя. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять с киллерами, используя все свои боевые навыки. Саундтрек к фильму «Заступник».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по оргвопросам Снежане Владимировне Перегудовой. Гуде, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей при подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в их

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар. Самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им нелегкая служба. Саундтрек к фильму «Ко мне, Мухтар».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Москва готова прийти к миру прямо сейчас. Ситуация целиком и полностью зависит от Киева. Для этого украинским властям необходимо взять на себя ответственность за очень трудные решения. При этом русофобские элиты стран Старого Света, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давали Киеву это сделать. Если Запад не пойдет на компромиссы, Россия будет достигать своих целей на Украине на поле боя. В настоящее время российские войска продвигаются вперед. Боевые действия идут успешно. Армия способна достигнуть поставленных задач специальной военной операции в скором времени. В Министерстве иностранных дел России акцентирует внимание на предупреждениях российской стороны, что в ответ Украине на террористические атаки на гражданские объекты непременно последует и будет иметь более тяжелые последствия. Более заметное снижение цен на овощи по мере уборки урожая ожидает Минсельхоз. В настоящее время сбор картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия, на старте уборочной кампании собрано более 1,5 миллиона тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. По данным Росстата, потребительские цены на плодоовощную продукцию на последней неделе августа снизились более чем на 1,5%. Больше всего подешевели капуста и картофель. Однако с начала года цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу выросли почти в 1,5 раза. Цены на помидоры в настоящее время ниже на 21%, чем в начале года, а на огурцы более чем на 42,5%. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Ограничения будут трехуровневыми – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты системы быстрых платежей к ней не применяются. Комиссию вправе взимать оба банка. Лимиты централизованно контролирует операционный платежный клиринговый центр. Банкомат формирует спрос. Система проверяет сумму и только затем передают операцию в банк, где открыт счет. При превышении лимита операция останавливается до приема купюр. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Если сумма укладывается в оставшийся лимит, то можно внести меньшую сумму. В России запустят новый телефон доверия для школьников. Он заработает 11 сентября. В Минпросвещении обращают внимание, позвонить можно на линию по любым вопросам, в том числе и сообщить о проблемах в конкретной школе. Отмечается, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, следующий год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Напомню, десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным, призывает федеральные и региональные власти подходить неформально к решению социальных вопросов. Важны качественные изменения во всех сферах, в том числе образование, здравоохранение, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны почувствовать все российские семьи. Кстати, родители могут обратиться в ведомство через чат-бот и по электронной почте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Нью-Йорк, 1978 год. Агент ФБР Джо Пистоне получает новое задание – внедриться в одну из преступных группировок Бруклина с целью получения полноценной информации о деятельности гангстерских банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он Донни Браско. Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике. Он верит в Донни и поручает ему самые ответственные дела, чувствуя свою безнаказанность. Донни понимает, как не затянула его новая жизнь, дающая практически неограниченную свободу. Вернуться обратно еще не поздно. Нужно лишь сделать решающий шаг и предать того, кто стал для него настоящим другом. Саундтрек к фильму «Донни Браско»

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по оргвопросам Снежане Владимировне Перегуде, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей при подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В новом году в Валдайском округе продолжится реализация региональной практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому». Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. Жители сами выбирают дороги для ремонта. В специальный опрос включены участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также те, по которым в течение этого года поступали обращения от жителей. Результаты голосования рассмотрят на заседании общественного совета. Принять участие в опросе можно до 10 октября. Власти округа приглашают всех неравнодушных высказать свое мнение и помочь определить приоритеты. Участки для ремонта. На конкурс проектов молодежного инициативного бюджетирования в Валдае из бюджета муниципального округа направлено 200 тысяч рублей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогут воплотить собственные идеи для развития родного края. Участники могут предложить проекты по организации молодежных мероприятий и акций, либо заняться преобразованием пространств, например, обустроить помещения или территории муниципальных учреждений. Для участия нужно подать документы в администрацию Валдайского округа. По всем вопросам можно обратиться к главе комитета по оргвопросам Снежане Владимировне Перепелкиной. Гуде, кабинет номер 310, телефон 46-310. Дополнительная информация есть на сайте администрации округа. Валдайская организация «Помощь бездомным собакам» поблагодарила районную ветеринарную станцию за многолетнюю поддержку приюта. Уже 5 лет она регулярно помогает четвероногим, четко соблюдает график вакцинации и всегда находит время для подопечных. К слову, даже в свой первый день отпуска специалист ветстанции приехала в приют, чтобы поставить собакам уколы и оформить ветеринарные паспорта. Организация подчеркивает, это не просто профессионализм, а проявление настоящего неравнодушия. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области разъяснил порядок получения удостоверения частного охранника. Чтобы претендовать на эту работу, нужно быть гражданином РФ, достигнуть 18 лет, не иметь судимости и ряда административных нарушений, а также не состоять на учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма или наркомании. Обязательное прохождение медкомиссии, профессионального обучения, квалификационного экзамена и дактилоскопической регистрации. Для оформления удостоверения в центр подают заявление, 2 фотографии 4х6, копии паспорта и документа о квалификации, медзаключение, в том числе о результатах химико-токсикологических исследований, анкету. Госпошлина составляет 2000 рублей. При подаче через портал госуслуг со скидкой 30%. Удостоверение выдают на 5 лет. Для продления нужно пройти обучение по программе повышения квалификации. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: А ты такой красивый с бородой.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемое?
1: А че касаемое его? Да он просто все мое.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

настроения и музыки на Валдай FM. Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Простой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.